савайле савай будатини мирай бивути ару. Сриштика пасидхирама паралайама майя гранту бхагат. Мудеки